0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
3: Ти полудяли?
2: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет! Винил, килими!
4: От lia-design.com
0: 100,4 The First Contemporary Radio Катра FM.

0: Морсманцы партизан, который вам с движением по расписанию, что пристигли на станционе четвертый коновоз.
1: Хитовое избавление без закъснения с мен Кристина и с мен Мира.
2: А само да попитам кога?
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизана на Катрефе.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: 100,4 Радио Катра ФМ.
2: This is good. This is Катра ФМ Mixed Vibes. 10 9

Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM. 22 часа. Още един страхотен час с радио Tatra FM.

0: Katra FM.
1: Katra FM. Katra FM.
2: 23 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM.